0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Гэри Мур. Foreigner.
2: You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love.
1: Агата Кристи.
3: Можешь разорвать меня на части.
1: White Snake.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

Сергей Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles.
2: Take it easy.
1: Iron Maiden.
2: Can I play with madness?
1: Смысловые галлюцинации.

0: реклама.
1: Шея не поворачивается, тянет поясницу. Не ждите, пока боль станет привычной. Вертеброцентр. Сеть специализированных клиник в Екатеринбурге. Лечебный массаж, мануальная терапия, консультации вертебролога. Телефон 228-70-31. Вертеброцентр. Живи легко.
2: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Мне пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Рок-Арсенал. Новости.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш-1».
3: Здравствуйте. Банк России и Минцифра обсуждают включение всех банков в так называемые белые списки. Нахождение в них позволяет сохранить работу сайтов и мобильных приложений при ограничениях мобильного интернета и даже связи. Идеальная и правильная ситуация, когда все кредитные организации, имеющие лицензию, включены в эти белые списки, заявила на съезде Ассоциации банков России глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она добавила, что продолжит диалог, который ведет с Минцифрой. Также Банк России планирует сделать работу банкоматов и платежных терминалов, возможной даже при отключении мобильного интернета. Спасатели объявили в Свердловской области штормовое предупреждение. В воскресенье 24 мая в регионе будет сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. Уральцам традиционно напоминают о соблюдении правил личной безопасности. В сильный ветер стоит обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и держаться подальше от строительных заборов. Водителей просят не парковать машины под деревьями. Также уральцам напоминают, что во время сильного ветра нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности. 40 пунктов ОГЭ и ЕГЭ готовы принять выпускников в Екатеринбурге. Итоговую аттестацию в уральской столице в этом году будут проходить почти 7500 11-классников. Всего на Среднем Урале 9 класс в этом году заканчивают около 55 тысяч подростков, а выпускаются из школ 18 тысяч 11-классников. ЕГЭ по всей России стартует с 1 июня. 2 июня 9-классники пишут первый ОГЭ по математике, сообщает КП Екатеринбург. И в продолжение этой темы средняя стоимость школьного выпускного составляет от 20 до 50 тысяч рублей на человека. Статистику приводит газета «Ру». В сумму входит аренда площадки, банкет с кейтерингом, ведущий, диджей и шоу-программу. В ивент-агентствах уточняют, что стоимость площадок и услуг артистов осталась на уровне прошлого года. Сильнее всего при этом подорожали еда и транспорт. Самая крупная и мощная версия ракеты Starship компании SpaceX взорвалась во время приводнения в Индийском океане. Это произошло в субботу после выполнения успешного тестового полета. Взрыв входил в план SpaceX, и он подтвердил приводнение, сказано на странице компании в соцсети X. Также опубликованы и кадры приводнения. Запуск состоялся с площадки Starbase в Техасе. Ракета несла 20 макетов спутников Starlink. Запуск ракеты откладывали до этого несколько раз, напоминает РБК. Официальный доллар на выходные 71.21, евро 82.54.
2: Информация на правах рекламы.
4: Жилые кварталы «Уралмаш-1». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов-108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Акция до конца мая.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием «Deep Purple» с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: «Персинал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. Банк России и Минцифра обсуждают включение всех банков в так называемые белые списки. Нахождение в них позволяет сохранить работу сайтов и мобильных приложений при ограничениях мобильного интернета и даже связи. Идеальная и правильная ситуация, когда все кредитные организации, имеющие лицензию, включены в эти белые списки, заявила на съезде Ассоциации банков России глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она добавила, что продолжит диалог, который ведет с Минцифрой. Также Банк России планирует сделать работу банкоматов и платежных терминалов, возможной даже при отключении мобильного интернета. Спасатели объявили в Свердловской области штормовое предупреждение. В воскресенье 24 мая в регионе будет сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. Уральцам традиционно напоминают о соблюдении правил личной безопасности. В сильный ветер стоит обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и держаться подальше от строительных заборов. Водителей просят не парковать машины под деревьями. Также уральцам напоминают, что во время сильного ветра нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности. 40 пунктов ОГЭ и ЕГЭ готовы принять выпускников в Екатеринбурге. Итоговую аттестацию в уральской столице в этом году будут проходить почти 7500 11-классников. Всего на Среднем Урале 9 класс в этом году заканчивают около 55 тысяч подростков, а выпускаются из школ 18 тысяч 11-классников. ЕГЭ по всей России стартует с 1 июня. 2 июня 9-классники пишут первый ОГЭ по математике, сообщает КП Екатеринбург. И в продолжение этой темы, средняя стоимость школьного выпускного составляет от 20 до 50 тысяч рублей на человека. Статистику приводит газета «Ру». В сумму входит аренда площадки, банкет с кейтерингом, ведущий, диджей и шоу-программа. В ивент-агентствах уточняют, что стоимость площадок и услуг артистов осталась на уровне прошлого года. Сильнее всего при этом подорожали еда и транспорт. Самая крупная и мощная версия ракеты Starship компании SpaceX взорвалась во время приводнения в Индийском океане. Это произошло в субботу после выполнения успешного тестового полета. Взрыв входил в план SpaceX, и он подтвердил приводнение, сказано на странице компании в соцсети X. Также опубликованы и кадры приводнения. Запуск состоялся с площадки Starbase в Техасе. Ракета несла 20 макетов спутников Starlink. Запуск ракеты откладывали до этого несколько раз, напоминает РБК. Официальный доллар на выходные 71.21, евро 82.54.
3: Информация на правах рекламы.
4: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
4: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Музыка мирового класса.
7: Beatles. Dire Straits.
8: Пикник.

0: Вы привыкли держаться, даже когда болит спина, тянет шею, кружится голова и нет сил. Но терпеть не значит решать проблему. В вертеброцентре помогают вернуть легкость движения и качество жизни. Опытные специалисты, комплексный подход, внимание к вашему состоянию. Вертеброцентр в Екатеринбурге. Телефон 228-70-31.
1: Вертеброцентр. Живи легко.
2: Привет, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы. И для начала послушаем, что

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

0: национальный продукт на рок-арсенале.
1: Мальчик слепой в розовую

задавал вопросы бабушке, втиснутой в бежевый плащ, бабушке, дремлющей блоком тепла. Бабушка, бабушка, бабушка.

0: «Арсенал».
1: Новости.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавта 108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
3: Доброе утро. Несовершеннолетних студентов из Старобельска направят на отдых и оздоровление, сообщило Минпросвещение. После атаки на общежитие и учебный корпус студентов перевели на дистанционное обучение, направили к местам постоянного проживания. В ближайшее время их планируют направить в санатории и детские центры. В министерстве также сообщили, что вопросы поддержки семей погибших и пострадавших рассматриваются оперативным штабом при главе Луганской Народной Республики. По последним данным, число погибших в Старобельском техникуме увеличилось до 21, ранены более 40 человек. В преддверии школьных экзаменов традиционно активизировались мошенники. В соцсетях, мессенджерах, даркнете они предлагают детям купить за несколько тысяч рублей готовые ответы на предстоящие экзамены. Аферисты играют на желание выпускников получить высокие баллы за ЕГЭ и ОГЭ. Покупателям после оплаты приходят неверные ответы или ссылка на вирус, с помощью которой злоумышленники потом крадут данные с телефона и компьютера. В Миноборнадзоре в очередной раз говорят, что утечка ответов ЕГЭ и ОГЭ принципиально невозможна. Лето на площади официально стартовало в Екатеринбурге. Площадь 5-го года подготовили к отдыху в летнем формате 23 мая, как и обещали городские власти. На брусчатке установили настилы из пластика, скамьи, навесы, которые должны защитить не только от дождя, но и от солнца. В начале июня лето на площади будет одной из локаций мотофестиваля «Движение», а в июле напротив мэрии появятся корты для падела, напоминает «Комсомольская правда». Светящийся трамвай производства компании «Синара» сменил маршрут. В начале этой недели состав уже передислоцировали в северное трамвайное депо. С пятницы трамвай перевозит пассажиров по маршруту номер 8, который соединяет Уралмаш и ЖБИ. В начале недели именно на этом маршруте проходила техническая обкатка состава. До своего переезда в северное депо трамвай перевозил пассажиров на маршруте номер 18 между юго-западом и районом Шахташа. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» проиграл второй стыковой матч махачкалинскому «Динамо» и остался в первой лиге. Игра накануне проходила в Дагестане, завершилась со счетом 2-0 в пользу хозяев. «Урал» не смог решить главную задачу сезона и вернуться в элитный дивизион. В первой лиге екатеринбургский клуб проведет уже третий сезон подряд. Доллар 71.21, евро 82.54.
2: Информация на правах рекламы.
4: Добро пожаловать в «Изумрудный Бор». Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
5: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в «Изумрудном Бору».
6: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Привет, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы и для начала пройдемся по блюзу. Да ведь?
4: На рок-арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Прямолинейная шведская группа Ghost с песней «Поле мира» или «Peacefield»?

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилби, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. В Екатеринбурге тестируют систему поиска нарушителей на самокатах. Для этого камеры оснастили специальным программным модулем. Он способен распознать самые частые нарушения, которые совершают водители средств индивидуальной мобильности. Это поездки вдвоем, втроем, пересечение проезжей части без спешивания, использование самокатов детьми и другие. Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбург Главное». За день камеры записали почти 3000 нарушений по городу. Новая система может стать одним из главных инструментов для наведения порядка в этой сфере, пишет «Комсомольская правда». Ночной пожар в Екатеринбурге. ЧП произошло в 19-этажке на улице Чкалова. Туда прибыли 4 пожарных машины. Как сообщили в МЧС, сигнал диспетчеру поступил в 2:36 ночи. Как выяснили прибывшие на место спасатели, горело в серверной. На площади в 5 квадратных метров повреждено электрооборудование в серверной, расположенной в подвальном помещении дома. В 2:50 огонь потушили. К половине четвертого спасатели завершили разбор и проливку сгоревших конструкций. Информация о пострадавших нет. В Свердловской области идут дожди. Их на следующей неделе принесут атлантические циклоны. Как рассказали в Уралгидромете, до сих пор дождей в мае было недостаточно. Только на Крайнем Востоке и местами на Крайнем Юге Свердловской области осадков набралось от 65 до 87%. На остальной территории области не выпало и половины месячной нормы. Так, в Екатеринбурге с начала месяца всего 18% осадков. В Госдуме предлагают запретить банкам требовать доплату за доллары нового дизайна. Банки не имеют права этого делать, считают депутаты от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Дованковым. Авторы инициативы направили обращение с соответствующим предложением главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Депутаты отметили, что исключения могут составлять ситуации, когда потребитель отдельно заказывает услугу индивидуального подбора банкнот, если купюр нового дизайна просто нет в кассе, сообщает агентство Prime. Жюри Каннского фестиваля определило победителей в различных номинациях. Вторую по важности награду, гран-при, вручили российскому режиссеру Андрею Звягинцеву за фильм «Минотавр». Главный приз «Золотую пальмовую ветвь» получила драма «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджиу, сообщает чемпионат.com. Доллар 71.21, евро 82.54.
2: Информация на правах рекламы.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
6: «Rock and Talk».
5: Рок и разговор.
6: Rock and Talk.
5: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
6: Rock and Talk.
5: Встречайте.
7: Всем рок-н-ролльный привет. Студия «Рок-Арсенал», Алексей Коршун. Сегодня в гостях у программы «Rock and Talk» наши... ну, не скажу постоянные, но довольно частые гости. Организаторы и участники фестиваля Groove Street. Это Александр Ашбель. Привет, Саша.
8: Привет.
7: И Александр Смирнов. Привет, Саша.
9: Здравствуйте.
7: И сегодня мы, конечно, будем говорить об этом фестивале, который, ну, является таким сезонным, получается, да? Он летний,
8: да,
7: такой,
8: да.
7: На открытой площадке происходит. Где, как это все скажут мои гости. Но начнем мы все-таки с музыки, потому что это все-таки фанк-фестиваль, и первый музыкальный номер тоже будет фанковый, но это будет кавер-версия в стиле фанк знаменитой песни группы Led Zeppelin. Ну, вы узнаете сами.

0: Immigrant Song, так назывался прозвучавший трек, это кавер-версия знаменитого шедевра группы Led Zeppelin в исполнении группы Mountain Mocha Kilimanjaro, правильно я сказал?
1: Mountain Mocha Kilimanjaro, Mocha. Да, это японцы, совершенно бешеные.
0: Вот. Ну вот видите, то есть стиль фанк, он тоже, в общем, такой всеядный и легко воспринял тяжелую форму вот этой песни, этого шедевра, написанного в свое время группой Led Zeppelin. И сегодня мы будем говорить, конечно, об этом музыкальном стиле, который является, в общем-то, достаточно, как я уже сказал, всеядным, то есть о диапазоне фанка, который, ну, как мы тут за эфиром с Александрами поняли, что пролезет везде.
1: Так оно и есть.
0: Об этом мы будем говорить сегодня с ними. Но сначала все-таки про фестиваль. Мы уже говорили в прошлом году о нем, но сейчас он получил некое развитие.
1: Да, все так. И при том, что у нас получилась такая кольцевая композиция, в том году мы закрывали летний сезон, это было 23 августа, а в этот раз тоже 23-го, но мая, мы открываем летний сезон, а тем самым открывается летняя площадка музея андеграунда во дворе. И тоже это будет большой музыкальный фестиваль, тоже это будет несколько групп, присутствующие здесь представители Funk и Business Gang, и Funk Power, и группа Nuggers, которая в том году тоже участвовала в фестивале. И еще один секретный гость, это будет джем-группа с уникальным составом, возможно, который будет первый и последний раз. В общем, тоже будет такой фанковый раздув живой. И самое главное, почему наш фестиваль в этот раз называется аж четырьмя словами, Groove Street Dance Special, потому что это будет именно танцевальная история, и рамку всему этому задаст как раз участие танцоров. Это вот то, что называется бибой, брейкданс. Это хип-хоп-танцоры, которые танцуют под фанк вживую. Мы будем импровизировать, они будут под нас импровизировать. Мы будем, глядя на их танцы, тоже менять свою музыку. То есть это будет такой взаимный джем. И все группы будут играть вместе с танцорами. Это будет интересный эксперимент. Я и Александр, да, по-моему, тоже. У нас у обоих есть опыт, у наших групп, как играть под танцоров. Это очень интересно. И это визуально интересно, и это по звуку очень интересно.
0: Ну, вообще ведь фанк... Это танцевальная музыка. Ну,
1: вообще-то да.
0: С этого. Хотя и рок-н-ролл тоже танцевальная музыка изначально. Все это от танцев, от народной музыки, можно даже сказать. Потому что народная музыка – это, прежде всего, танцы.
1: Конечно. Что или танцы, или плач. Тут вот две модальности.
0: Да, конечно.
1: Или деревенский праздник, или ты в избе сидишь, плачешь. Тут как бы вот так вот.
0: Да. Блюз, в общем-то, это как раз плач больше всего. На площадке, я думаю, будет место, да, для танцоров, что ли?
1: Да, конечно, конечно. Там достаточно просторно будет, да.
0: И зрители тоже смогут танцевать, да, как я понимаю. Ну, хорошо. Про фестиваль, может, мы еще что-то с вами вспомним, поговорим. Но все-таки, что мы можем сказать про вот эту всеядность фанка, его диапазон? То есть, например, была такая группа Stretch, да? Английская.
1: Да. Группа одного хита считается даже.
0: Ну да. Песня называлась «Why Did You Do It?». Причем эта песня написана, как я понял, именно в отношении одного человека, который пробросил эту группу в свое время. Причем человек-то известный, Мик Флитвуд.
1: Да.
0: То есть они должны были вместе с ним ехать в Америку, что-то такое было.
1: Да, в итоге им пришлось изображать группу Fleetwood Mac.
0: Да.
1: Их закидывали там всякими помидорами, яйцами.
0: Понятно, потому что где женщины в вашей группе? А там две женщины, там Стиви Никс и Кристин Макви. Стиви Никс-то, по-моему, еще даже и не было в 1972 году, но тем не менее, да, группа стояла из четырех мужчин и одной женщины, по крайней мере, да, вот, за клавишами, а ее не было. Ну, соответственно, все быстро поняли, что это не Fleetwood Mac, и это была история, которая чем-то мне напоминала, да, историю с «Ласковым маем» потом. Да. Но «Ласкового мая» никто не видел вообще никогда, поэтому все у них прокатывало.
1: Ну, группа «Stretch» монетизировала успех вот этой обидной песни. Они сильно обиделись на Мика Флитвуда.
0: Ну, то в переводе это значит.
1: «Why did you do it?» Зачем,
0: да,
1: ты это сделал?
0: Зачем ты это сделал?
1: И
0: да,
1: там весь текст.
0: Он сначала
1: это, да,
0: согласился с ними поехать, а потом не поехал.
1: Зачем ты? Как там? Это, в общем, парафраз песни группы «Ляпис Трубецкой» «Ты кинула». И как и у случае с Ляписом, у них случился большой хит. Через несколько лет после его выхода, я не помню, 73-й, это 74-й, эта песня стала неожиданно очень востребована у бибоев, потому что там был вот этот вот четкий бит с ковбеллом в серединке, вот это вот все. Эта песня стала завсегдатаем танцевальных вечеринок.
0: Александр говорит и термины применяет, которые для него понятны, а для некоторых наших
1: слушателей... Давайте поясним.
0: Что за бибой?
1: Но бибой — это сокращенно от breakdance boy. Также есть big girl из-за этого же. Это танцоры, которые, в общем-то, отжигали под фанк, под хип-хоп, под музыку диджея на районе. В первую очередь это были Квинс, Бронкс, районы Нью-Йорка. Вот там это все родилось, районах Нью-Йорка. Потом выплеснулось уже в другие штаты, на западное побережье и так далее. Но сначала это была чисто локальная история, и не было же хип-хопа никакого. Хип-хоп-культура рождалась, поэтому диджеи играли все. Играли фанк, калипсо, рок, много рок-хитов играли. Например, Babe Ruth, группа, песня The Mexican, чисто рокерская вещь, она стала одним из главных хитов у хип-хоп-диджеев. То есть хип-хоп рождался из фанка, из рок-н-ролла. Там, где-то там из джаза, где-то из каких-то латиноамериканских историй. И песня группы Stretch стала вот одним из таких хитов востребованных.
0: И что ты там еще применил термин cowbells?
1: Cowbell, ну это вот есть знаменитое видео «Больше колотушки». Всем советую поискать где-нибудь там на видеоплощадках, просто написать «Больше колотушки». Это знаменитый юмористический номер про группу Blue Oyster Cult. Но в данном случае это вот такой колокольчик. Cowbell — это коровий колокол. Это вот то, что вот bottle это еще называется.
0: Bottle по-русски.
1: Да. Это вот этот здоровенный колокол, который висит на шее у коровы, и чтобы пастух слышал, где она. И вот этот cowbell, из него убрали язычок, оставили вот эту основу и стали стучать по нему палочкой. И вот этот звук, одновременно звонкий и гулкий, он стал очень популярен в 70-е годы у рокеров. И он здесь, если правильно помню, в этой песне есть. Он отстукивает вот этот четкий ритм, и это одна из фишек этой песни.
0: Ну, давайте послушаем эту песню. Why did you do it? Группа Stretch. Кстати, я не помню, чтобы она звучала на рок-арсенале, но, в общем, будем считать, что
1: ничего
0: она,
1: себе!
0: Что она впервые на рок-арсенале, да. В программе Rock and Talk.

0: Why Did You Do It? Так называлась прозвучавшая песня. Зачем ты это сделал? Группы Stretch. И сегодня мы говорим о панке, о его способности проникать во все окружающие стили музыки, прежде всего в рок. С моими гостями, организаторами и участниками фестиваля Groove Street, Александром Ашбелем и Александром Смирновым. Rock and
1: Talk на рок-арсенале.
0: Про группу Stretch могу сказать одно. Они ведь не были какими-то четко определенными хард-рокерами или фанк-рокерами. У них все было в музыке. То есть вот они такие, опять же, всеядные. Вот это, как один мой хороший знакомый назвал эту музыку, диффузная музыка. То есть там все намешано. Но в этом смысле, если говорить уже о каких-то определяющих фигурах фанка, ну и фанк-рока тоже, это, конечно, Джеймс Браун, которого мы никак не можем не сказать в нашем разговоре. Сегодня вы подобрали для нас песню, которая называется «Funk Drummer», а «Drummer» — это барабанщик. И, конечно же, барабанщики, наверное, едва ли не главные фигуры в фанке.
2: Сейчас, конечно.
0: Да, слово Александру Смирнову.
3: В основном данная композиция... Мы с ней просто сталкивались с коллективом, с Funky Drummer, и, насколько помнится, она сэмплирована более 5624 раз. Да, я ради интереса посмотрел до 628. Как вот уже Саша Ашбельд до этого упоминал, это действительно, это, по-моему, тоже классическая как раз композиция именно для ребят из танцевальной темы, назовем их так. Плюсом очень много, скажем так, музыки было порождено из самого сэмпла. Мы решили посмотреть, какие композиции, соответственно, скажем так, имеют корни от Funky Drummer. Там же оказался Prodigy частично, соответственно. То есть практически весь, скажем так, берлинский хаос, который... Это совершенно уже другое вроде направление, отлежащее от фанка. Ну, понятно, здесь господа РХЧП как бы не сильно мудрствуя лукаво, как бы на этом же, собственно, бите практически все выстраивали. Чуть-чуть верну, так сказать, про фестиваль, мы вернемся обратно.
0: Ну, конечно.
3: Сам фестиваль, он у нас получается не просто сезон, у нас демисезонный. Ну, то есть у нас получается... Я думаю, что это будет же крутиться весь год, то есть вся эта все-таки история. Смысл, я думаю, все-таки когда-нибудь к этому придем, я очень сильно выражаю на это надежду, именно сделать в Екатеринбурге такое движение именно фанкеров, то есть тем, кто поссорился, помириться, тем, кто не помирился, помириться в любом случае. А касательно музыки, наверное, музыка вот именно на фестивале, вот когда, как уже Саша действительно сказал, опыт игры для бибоев, это вообще уникальная вещь в этом смысле. То есть, когда мы с ребятами не так давно сотрудничали, это опять же к Сашиной подаче, было очень интересно. Мы к ребятам обращаемся, что играть не такие, да играйте, что вам кайфово. Но в каком темпе, по-моему, от 110, типа не ниже 110 BPM. И вот сейчас Саша, я думаю, объяснит, почему.
2: Ну, это лучше, конечно, бибоев спросить, почему им такой темп люб. Но, я так понимаю, это завязано в первую очередь на пластику движений, чтобы была какая-то... Было время на смену движений, чтобы была какая-то комфортная пульсация. Возможно, кто-то делает апелляцию к частоте сердечных сокращений, но мне кажется, это уже какая-то фантазия. Я хочу сказать другое, пользуясь случаем. Очень редко упоминается, в том числе на каких-то передачах, в том числе вот на таких, как у нас, как ни крути, просвещенческих, имена музыкантов. А в случае с Funky Drummer обязательно надо сказать, что вот эти 5000 с чем-то раз сэмплировали игру Клайда Стаблфилда. Это величайший барабанщик, величайший фанковый барабанщик, один из создателей звука Джеймса Брауна вообще, в принципе. И это, конечно, большое свинство и несправедливость, что этот человек не получил того признания и тех гонораров, которые полагались ему за такое количество упоминаний и сэмплирований. Потому что этот человек достоин был стать миллионером и честным миллионером за то количество... музыки, созданной с участием этого бита. Потому что бит совершенно гениальный.
0: Мы из редких честных миллионеров. Ну, давайте послушаем эту песню «Funky Drummer» в исполнении короля музыки «Funky Soul» Джеймса Брауна. Рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: так называлась прозвучавшая песня, барабанщик стиля фанк. Исполнил ее, естественно, Джеймс Браун. Ну, его невозможно не узнать. Это определяющая фигура для всего фанка. И сегодня мы говорим об этом стиле с моими гостями Александром Ашбелем, Александром Смирновым, организаторами, участниками фестиваля «Грув Стрит», который пройдет в нашем городе, в музее андеграунда. Какого числа?
1: Во дворе музея андеграунда, если быть точным.
0: Во дворе, хорошо.
1: 23 мая. Это будет в субботу.
0: Начало, кстати, вы сказали.
1: 18:00.
0: Rock
2: and Talk на Рок-Арсенале.
0: Поскольку наша передача, как сказал Александр, она вообще просветительская больше, чем рекламная, поэтому мы говорим о фанк-музыке, о фанке как таковом. Сегодня с точки зрения его, как бы я сказал, водяного свойства, да, вода ведь тоже найдет везде дырочку, да, так же и фанк пролазит. И, кстати, знаете о том, что вообще вот в роке как бы фанка как такового не было до 70-го примерно года, вот явного такого, пока не появилась такая группа, в которой участвовал Глен Хьюз, будущий участник группы Deep Purple. Группа называлась «Трапеза». И когда вышел альбом «Медуза» в 70-м году, вот там уже музыка рок тесно сплелась уже с музыкой фанк. То есть уже не было просто каких-то отдельных, там, скажем, звуковых моментов, там, баса или там барабанных каких-то битов. А вот это действительно уже был сплав фанка и рока. И затем это все потом и Deep Purple
1: перекочевало в Mark III,
0: успешно, да, восприняли. Как вы относитесь к таким вещам, как «Трапеза»? Таким группам.
1: Конечно, огромный фанат и Глена Хьюза, и группы «Трапеза», и ее наследие в Deep Purple Mark III. И вообще, я считаю, «Burn and Stormbringer» — это величайшие альбомы в наследии этой группы. И то, что Ричи не ужился с этим, это, конечно, большая драма, но эти альбомы совершенно не устарели. Их классно слушать, переслушивать, потому что там есть вот эта свежесть, зерно, которого не хватало в хард-роке середины 70-х. И куда, возможно, британцам стоило двигаться. А вообще, по моим ощущениям, конечно, фанк начал проникать в рок-музыку где-то во второй половине 60-х, 68-й, 67-й, 69-й.
0: Ну, постепенно, да, я согласен.
1: Да, и в первую очередь, конечно, американскую, потому что там это было все на слуху, там это было все на радио. И если на радио, то барабанщики это слышат, пробуют на репетициях, где-то вставляют что-то. И то же самое было, в принципе, в Британии. То есть можно услышать у Ника Мейсона в Pink Floyd какие-то вот такие вот биточки, у Ринга Стара можно услышать, но это все было именно в плетении, что давайте на основе этого бита придумаем нашу музыку, наш рок. А «Трапеза» были действительно, если не первыми, то одними из самых первых, кто сделал из этого именно свой саунд.
0: Да, я бы сказал даже так, то есть барабанщики перенимали, может быть, какие-то технические такие вещи, да. Звукоизвлечения, скорее всего.
3: Кстати, яркий там пример, если внимательно слушаться Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band в вступительную песню. Там же прям чистый фанкец.
0: Ну, ну и... да, да, да.

0: Раньше пробовал вот различные ответвления фанка. Мне как-то, Саша, сам того не зная, с творчеством фанки без ген подсадил на крайнее ответвление, которое я слышал в фанке. Это фанк-метал. Замечательные господа к нам приезжали как-то, группа у фанкила. Удивительное сочетание танцева, вот прям просто танцевального фанка. Есть у них композиция «Todo Bello Pache Mama», то есть в которой сочетается латино, ну, такой прямобочковый танцевальный фанк, металл, и потом просто возвращение, опять же, на более такие танцевальные ритмы. Поэтому, так сказать, фанку не то, чтобы всеяден, он там уже, по-моему, пророс во все возможности.
1: Ну, вот я про то и говорю, что он такой проникающий, как вода во все. Но поначалу вот это была группа «Трапис». Я предлагаю послушать все-таки трек из альбома «Медуза» 70-го года. Такой фанк-рок вполне.

0: После короткой рекламы мы продолжим нашу беседу с Александром Ашбелем и Александром Смирновым о музыке фанк. Не переключайтесь.
1: Реклама. Мази, таблетки, советы знакомых, а спина все равно болит? Когда боль возвращается снова и снова, нужен не случайный совет, а системный подход. В вертеброцентре в Екатеринбурге работают с причинами боли, а не только с ее симптомами. Вертеброневрология, ортопедия, травматология, восстановительное лечение. Телефон 228-70-31.
2: Вертеброцентр. Живи легко.
3: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
4: Rock and Talk
5: на Рок-Арсенале.
3: Встречайте.
0: Мы продолжаем нашу беседу с организаторами, участниками фестиваля Groove Street Dance Special Александром Ашбелем и Александром Смирновым, лидерами групп Funky Business Gang и Funk Power соответственно. Говорим мы, конечно, о музыке фанк, но прежде всего о ее способности проникать во все другие музыкальные стили. Музыка фанк — это американская музыка. Ну, с этим мы давным-давно разобрались. Mm-hmm. Это черная музыка, один из подвидов черной музыки. То есть, опять же, я много раз об этом говорил, если бы эти рабовладельцы не завезли черных людей на другой континент, то вряд ли бы мы сейчас имели современную вот эту музыку в ее виде, ну, конечно, которую мы имеем. Да. Но, тем не менее, у нас есть еще один континент. Австралия, но и там тоже есть свои фанк-музыканты, фанк-рокеры.
6: Это вообще, это какой-то уникум. А в Австралии вот прямо сейчас, в любой момент времени можно сделать такой срез. В первую очередь Мельбурн, это прямо вот столица фанковая австралийская. И в любой момент времени будет 10-15 составов, которые еще и между собой как-то пересекаются, которые делают совершенно потрясающую фанковую музыку, основанную на классике, при этом со своими какими-то фишками. И в первую очередь это, конечно, Бамбуз. Я не уверен, что они были самыми первыми, но именно из-за них начали говорить об австралийском феномене. Это вот начало 2000-х годов, и это была одна из групп, которые возродили фанк в целом. То есть к концу 90-х фанк существовал только в виде каких-то диджейских сборников, каких-то там хип-хоп сэмплов и так далее. И было несколько групп. Одна в Германии, одна в Америке, парочка в Англии, еще там где-то в Северной Европе. И вот жахнули Бамбуз, стали таким локальным феноменом. И они помогли возродить этот стиль, помогли его вывести на большие летние фестивали. Они стали гастролировать по всему миру, и это, влияние этой группы невозможно там переоценить. Это прям большой феномен был. И они, к счастью, до сих пор существуют, иногда записываются, меняют стилистику, но постоянно возвращаются к фанку.
0: Ну вот опять же, парадокс-то в том, что музыка вроде черная, играет ее белые, да?
6: Сейчас большинство фанка во всем мире играют белые. Это вот такой парадокс. В Штатах, конечно, в большей степени смешанные составы, именно смешанные, но в основном ее играют белые. Потому что черные уже как будто бы мозгами ушли куда-то дальше, в сторону. Но у них этого нет в актуальной музыке. А белые начали на эту тему размышлять и ностальгировать. Вот такой интересный феномен.
0: Ну, то же самое здесь с блюзом, по сути, произошло. Сейчас блюз, наверное, тоже... Ну, конечно, черные музыканты есть, но все же в основном это тоже уже белая практически музыка.
6: Ну, в общем-то, и мы-то в студии сидим как бы с определенным цветом кожи, светлым.
7: Я начал чернеть.
0: Ну, лето началось, да. Ну, давайте послушаем группу The Bamboos на Рок-Арсенале в программе Rock and Talk. Трек называется Step It Up.

0: step it up. То есть...
1: Сделай шаг наверх.
0: Так называлась эта песня, которую исполнила австралийская фанк-группа The Bamboos. Сегодня мы говорим о стиле фанк с моими гостями, организаторами и участниками фестиваля Groove Street Александрами Ашбелем и Смирновым.
2: Rock and Talk на рок-арсенале.
0: Что вы сами ждете от фестиваля, да? Хотя вопрос, наверное, такой не очень оригинальный, но тем не менее, все-таки уже ведь это второй раз проходит, да? И вы уже знаете, что там можно сделать, и чем вы можете сами удивить, и что получить.
3: Гранж когда-то был грязным, непричесанным жанром, и потом его выдернули, соответственно, в концертные залы, причесали, одели в пиджак. Здесь мы немножечко выполняем другую функцию. Мы фанк из вот джазовых клубов, мы вводим туда, где он рождался. То есть вот, пожалуйста, улица, чуваки, которые ребята, которые под это танцуют. И главная задача, как бы, во-первых, наверное, напомнить, не знаю, для меня, по крайней мере, хочу группе напомнить своей о корнях, то есть откуда фанк появился, о том, для чего он предназначался, чем этот Dance Edition был или Dance Special был вдохновлен. Раньше был такой формат у MTV, назывался он V1, насколько я помню, да? Сейчас Саша меня подкорректирует тогда.
1: Это немножко не про MTV, да. Это я пару раз был сам свидетелем. В Петербурге есть фестиваль, называется V1. Название как-то имеет отношение к адресу. Я не помню, там какая-то улица на букву V. И, соответственно, дом номер 1. Там прямо во дворе летом проходит этот фестиваль. И там прямо батлятся группы между собой фанковые. Вот прямо вот две барабанные установки, комбики, вот это все. И начинают сначала барабанщик с барабанщиком, басист с басистом, потом уже просто группа на группу. И слушатели голосуют, как это. И, естественно, под это можно танцевать, потому что мы чаще всего играли фанк. Вот. Я дважды участвовал в этом деле, это потрясающе. Это, даже если ты там проиграл, хотя ты, последнее, о чем ты думаешь, выиграл или ты проиграл, это просто такой кач классный, который невозможно воссоздать, но когда ты свидетель этого и участник этого, это очень классно. Это позитивно, весело и непредсказуемо. Вот. У нас тоже будет такой элемент, мы не будем прямо батлиться, да, фанки бизнес и фанк пауэр, но мы будем так друг дружку немножко подзадоривать. У нас будет такой джем живой, совместный, и мы будем каждая группа под танцоров играть. Вот, это то, что будет.
0: Это же действительно, как ты сказал, батл. Хотя здесь нет проигравших, нет победителей, по большому счету, потому что побеждает все равно музыка в любом случае. Ну да, то есть я согласен с тем, что вообще это очень заводная музыка, это самое главное в ней, то есть это драйв. Я не скажу, что это проявление вот этого какого-то природного начала. Хотя да, наверное, природного все-таки, самого такого земного начала. Предки нынешних музыкантов, я имею в виду, конечно, чернокожих, они вокруг костров вот так примерно так танцевали на свежем воздухе, естественно. А сейчас у нас вот свежий воздух только в центре города.
1: Ну получается. Да, конечно, это все равно корни. А я что еще хочу сказать? Ну, фанк. Само слово «фанк», оно же, в общем, тоже означает, в том числе, там, телесный низ, вот это вот, запахи,
0: да,
1: вот это
0: да,
1: все.
0: Да, то есть
1: это все в нем есть. Но что я хочу сказать. Я до того, как создал «Фанки Бизнес Гэнг», я был рок-музыкантом достаточно долго. И когда я перешел из рок-клубов в какие-то в ночные клубы, где мы играли фанк, туда начали приходить бибои, вот эти самые, которых вначале я упомянул, то есть вот эти танцоры хип-хопа. И мы стали играть буквально лицо к лицу. Лицом к лицу. То есть вот стоят музыканты, и прямо перед ними танцоры. Это такой дикий драйв. И ты понимаешь, что ты наконец-то оказался лицом к лицу именно к твоей аудитории, к твоей публике, которая понимает эту музыку и может показать всем остальным слушателям, как под нее надо танцевать, что под нее нужно делать. Потому что когда ты играешь в сидячем клубе, где просто, ну, не принято танцевать, это практически вся энергия утекает вот просто сквозь пальцы. Конечно, люди слушают, они кайфуют, но они не дают обратной волны. А когда волна начинает гулять из зала и туда и обратно, да. это просто такой фидбэк дикий, который очень сложно воссоздать. И когда перед тобой люди танцуют и поддерживают тебя, и отправляют тебя назад эту волну, вот это фанк. Вот это прям чистейший фанк. И это то, что мы хотим показать на этом фестивале.
0: Ну, одна из таких белых, опять же, групп, и она возникла в Британии, точнее, в Шотландии.
4: Шотландии.
0: Да, да, да.
4: Прошу.
0: Но Британия тоже включает в себя и Шотландию, то есть не надо.
3: Хотя шотландцы так не считают, конечно же.
0: Нет, ну, остров Британии имеется в виду. Там находится такая страна Шотландия, вот. И эта группа называется Average White Band. Причем название такое провоцирующее, да, что, можно так сказать, играют фанк-музыку, а Average — это такой...
4: Средняя белая группа.
0: Ну, такой обычный, да, белый ансамбль. Давайте послушаем его. Трек называется Pick Up the Pieces. На Рок-Арсенале в программе «Рок-н-Ток».

можно я подкину еще темку для обсуждения? Мы вот слушали до этого Джеймса Брауна, а Джеймс Браун был очень ревнивый и очень такой непростой дядечка, в том числе в бизнес-процессах. И когда они услышали песню «Pick up the pieces», которую мы послушали только что, они узнали в ней свой грув. И, конечно, они были, ну, музыканты Брауна, они были в возмущении и записали ответочку «Pick up the pieces one by one».

0: нас это такой, достаточно такой забавный батл между музыкантами через океан. И как раз-таки показывает, что белые ребята спокойно подрезали черные какие-то фишки, чтобы попасть в черную аудиторию. И там все было достаточно непросто в этом плане.
1: А я даже не думаю, что они как бы особенно ориентировались на черную аудиторию. Просто это действительно им нравилось. И я думаю, что это они как раз хотели преподнести белой аудитории, которая, может быть, не слышала эту черную музыку.
0: Возможно.
1: То же самое ведь происходило, в общем-то, и с блюзом, ритм и блюзом, если вспомнить группу Animals, когда они исполняли эту песню House of the Rising Sun или Don't Let Me Be Misunderstood. Это все черные песни. Но кто их слышал из белой аудитории? Никто, пока не исполнил группа The Animals.
0: Вот то же
1: самое. Если говорить, опять же, про Великобританию и соседние страны, то есть это совершенно странно, да? Когда мы говорим про фанк, тут страна довольно далекая от американского континента, но тем не менее, такая группа Thin Lizzy.
0: О, да. Это вообще Ирландия, если правильно.
1: Да, это Ирландия, и там был, правда, в этой группе такой темнокожий человек, Фил Лайнот, или как его еще называют, Фил Линнот. Человек, который, в общем-то, пострадал из-за своего цвета кожи в детстве. Его соседние мальчишки, хулиганы, они, в общем, издевались над чернокожим мальчишкой, и вот это все. Кстати, обиду он никогда не выражал в своих песнях, но никогда уже в своей музыке не стеснялся своего цвета кожи, и поэтому у него там появлялись вот эти фанк-мотивы, фанк темы. И да, в начале 70-х уже Thin Lizzy уже звучали довольно фанково. Да.
0: Великая группа, чего уж говорить. Но они достаточно свободны были, у них же и ирландские мотивы были, фолковые.
1: Ну да, то есть самая знаменитая песня, это, конечно, народная ирландская песня «Whiskey in the Jar». Это понятно. Но тем не менее, я говорю, что вот в альбоме 72-го года у них вот такая песня «Black Boys on the Corner». Это как раз темнокожие черные мальчики, да, где-то на углу играющие вот эту фанк-музыку, но не знаю, как это было в Ирландии, в Дублине, но вот все-таки Фил Линнот, будучи чернокожим, это пытался преподать этим белым рокерам, белым фанатам рок-музыки. Давайте вот послушаем эту песню «Black Boys on the Corner» в исполнении группы Thin Lizzy. What you do, man? I think I'll go on down the corner.

0: Это была группа Thin Lizzy с песней Black Boys on the Corner. Песня, которая не просто угадывается, но слышатся именно фанковые мотивы. И мы сегодня говорим о музыке фанк с моими гостями Александром Ашбелем и Александром Смирновым.
1: Rock and Talk
2: на Rock Арсенале.
0: Ну вот мы все время говорим рок, рок, рок, рок. Конечно, у нас роковая радиостанция, но рок, опять же, всеядная вещь, которая в себя воспринял очень много всего. Не только фанк, но и джаз. А вот как джаз относится к фанку?
3: Джаз прекрасно относится к фанку. И более того, было с 50-х годов такое направление джаз-фанк, когда чисто джазовые музыканты открыли для себя вот эту всю фанковую пульсацию, в первую очередь новоорлеанскую, вот этот южный грув, и начали с ним экспериментировать. И где-то вот все 60-е и 70-е, так или иначе, джаз испытывал влияние этой фанковой культуры. Некоторые джазмены просто уходили в фанк, а через фанк уходили уже там в поп-музыку и так далее. Там тоже Джордж Дюк, например, клавишник. Например, один из таких провозвестников джаз-фанка — это был трубач Дональд Бёрд. Величайший трубач, звезда лейбла Blue Note. И, помимо прочего, он был преподавателем. Он преподавал музыку, преподавал джаз. И однажды его студенты собрались вместе в группу The Blackbirds. The Blackbirds, то есть черные дрозды. Но там Birds было через Y. Это был как раз поклон самому учителю, Дональду Бёрду. Mm-hmm. Да, и они как раз-таки одни из лучших, кто сочетал эстетику джаза с фанком, с ритм-блюзом и с поп-музыкой. И их хит Rock Street Park, можно сказать, даже такой джем полуинструментальный, тоже стал в свое время фаворитом у танцоров хип-хопа, у фанковых диджеев ранних. И до сих пор эта вещь относится к классике вот этого стиля, классике танцев. И до сих пор, если поставить на какой-то вечеринке с участием бибоев эту песню, это 100% будет отклик. Это будет их вещь.
0: Ну, слушай, там тоже сэмплов что-то какое-то невероятное количество.
3: Конечно, конечно. Там и барабаны, и клавишные, все это идет в дело.
0: Все растащили.
3: Конечно.
0: Прекрасные фанк-музыканты.
3: И хип-хоп-музыканты,
0: да. Хип-хоп. Что ты сделал для хип-хопа в свои годы, как говорилось, в начале 90-х, по-моему? Еще раз давайте напомним, когда состоится фестиваль.
4: 23 мая в 18:00, Добролюбова 4, двор музея андеграунда, Грустрит Дэнс Спешл. Это батлы, соответственно, команд. Ну, как батлы. Дружественное, так сказать, рукопожатие Funky Business и Funk Power. Джем от двух команд танцевальных, соответственно. Это от команды сборной команды Бибоев и команды Flow, насколько мне помнится. А также прекрасный сет от Nuggers. Ну, и в конце, разумеется, все, что только возможно под фанковую музыку, начиная от джема, заканчивая контролируемым безумием. Вот так вот это все будет. Вот таким будет открытие сезона.
0: Напомню, что сегодня в гостях у нас были организаторы, участники фестиваля Grove Street, лидер групп Funky Business Gang Александр Ашбель. Да-да-да. Спасибо, Саша, что пришел.
3: Спасибо вам.
0: И лидер группы Funk Power Александр Смирнов. Спасибо, Саша. Ну и в заключение мы послушаем песню Rock Creek Park группы The Blackbirds.

0: Рок Арсенал. Новости.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш 1».
2: Добрый день. Для начинающих автомобилистов в России могут ужесточить допуск к управлению автомобилями. Правительство считает, что делать это нужно поэтапно. Проработкой инициативы Кабмина займется МВД. Ему поручено подготовить соответствующий доклад до конца года. МВД совместно с Минтрансом рассмотрит возможность введения дифференцированного допуска для водителей, чья работа напрямую связана с управлением транспортом. Для них могут установить дополнительные квалификационные требования. В Свердловской области снизили на 200 тысяч рублей размер единовременной выплаты контрактникам СВО. Те, кто заключил контракт с Минобороны с 1 января этого года по 22 мая, выплата составляет 2 миллиона 700 тысяч рублей. А для тех, кто заключает контракт после 23 мая до конца года, она составляет уже 2 миллиона 500 тысяч. Любые решения принимаются, исходя из комплекса факторов, комментируют в Департаменте информполитики области. В регионе продолжают действовать все 17 базовых мер поддержки участников СВО, а также дополнительные региональные льготы для бойцов, ветеранов, членов их семей, пояснили в департаменте, пишет «Комсомольская правда». 40 пунктов ОГЭ и ЕГЭ готовы принять выпускников Екатеринбурга. Итоговую аттестацию в уральской столице в этом году будут проходить почти 7500 11-классников. Всего в Свердловской области 9 класс в этом году заканчивают около 55 тысяч подростков. Выпускаются из школ 18 тысяч 11-классников. ЕГЭ по всей России стартует с 1 июня. 2 июня 9-классники пишут первый ОГЭ по математике. Средняя стоимость школьного выпускного составляет от 20 тысяч до 50 тысяч рублей на человека. Статистику приводит газета «РУ». В сумму входит аренда площадки, банкет с кейтерингом, ведущий, диджей, шоу-программа, фото и видеосъемка, запуск шаров и торт тоже бьют по карману родителей и обойдутся уже в сумму 65-70 тысяч рублей. В ивент-агентствах уточняют, что стоимость площадок и услуг артистов осталась на уровне прошлого года. Сильнее всего подорожали еда и транспорт. Коляда театр опубликовала афишу фестиваля «Коляда Плейс», который пройдет в Екатеринбурге с 20 по 30 июня. Расписание спектаклей разместили на странице театра ВКонтакте. Открытие 20 июня возле здания «Коляда театра». В основной программе 26 спектаклей. В Екатеринбург приедут театральные коллективы из Северной Македонии, а также Москвы, Петербурга, Тюмени, Перми, Нижнего Тагила, Омска и других городов. В начале мая стало известно, что Коляда театр не смог выиграть федеральный грант на 2,5 миллиона рублей на фестиваль, проведение которого обойдется в 7,5 миллионов, сообщают евроазиатские новости. Доллар 71,21, евро 82,54.
1: Информация на правах рекламы.
3: Жилые кварталы «Уралмаш 1». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метра. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш 1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Акция до конца мая.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Число жертв удара по колледжу в Старобельске выросло до 21. Это последние данные. Спасатели извлекли тела всех погибших из-под завалов после удара по колледжу и общежитию. Ранения получили более 40 человек. Объявлено, что власти и общественники Луганской Народной Республики организуют похороны погибших. Удар ВСУ по колледжу президент России Владимир Путин назвал терактом и поручил Минобороны разработать варианты ответа. Мировая общественность дает сдержанную оценку действиям Киева. Китай в Организации Объединенных Наций выразил озабоченность, призвал к скорейшему заключению мира. В том же духе высказались США. Представители Великобритании говорят, что удар по Старобельску не может быть объективно подтвержден. Это цитата. В МИД Латвии вообще считают, что это дезинформация. МИД России в ответ предложил иностранным СМИ посетить место удара ВСУ. По словам официального представителя дипведомства Марии Захаровой, десятки журналистов из 19 стран уже прибыли на место трагедии, а партия ЛДПР ранее предложила оплатить билеты в Старобельск всем европейским журналистам и тем дипломатам, кто ничего не видит. «Приезжайте, посмотрите в глаза родителям, чьи дети погибли под обломками», заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. В Свердловской области идет борьба с лесными пожарами. За минувшие сутки уральская авиабаза ликвидировала возгорание общей площадью в 32 гектара в Тугулымском, Серовском, Ивдельском муниципальных округах, а также в Ревде. При этом в Ивдельском лесничестве продолжается борьба с крупным пожаром. В тушении задействовано более 100 человек, а также 15 единиц техники, вертолет Ми-8. Работа ведется круглосуточно. Границы возгорания удается сдерживать вдали от населенных пунктов, сказал замдиректора уральской авиабазы Дмитрий Кузенин, на которого ссылается «Комсомольская правда». Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» в субботу проиграл второй стыковой матч махачкалинскому «Динамо» и остался в первой лиге. Игра проходила в Дагестане, завершилась со счетом 2-0 в пользу хозяев. «Урал» не смог решить главную задачу сезона и вернуться в элитный дивизион. В первой лиге екатеринбургский клуб проведет уже третий сезон подряд. Певицы Славе аннулировали визу и отменили концерт в Германии. Слава должна была выступить в субботу на ярмарке для русскоязычной диаспоры. Об этом сообщила РИА ее директор Николай Макаров. По его словам, изначально Шенген оформлялся через визовый центр Испании, был одобрен. Однако буквально за 2 дня до концерта визу аннулировали. Макаров считает, что это случилось из-за высказываний Славы в поддержку России. Доллар 71.21, евро 82.54.
2: Информация на правах рекламы.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Музыка мирового класса.
6: Little Richard. Lucy, you won't do yourself.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал. Well,

0: Новости.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавты-108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
2: Добрый день. Серьезный пожар под Екатеринбургом. Очевидцы сообщают о клубах черного дыма в районе Верхней Пышмы. В МЧС порталу Е1 рассказали, что полыхает частный жилой дом. Информации о погибших и пострадавших не было. Спасатели работают на месте. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров, добавили в МЧС. В соцсетях местные жители делятся кадрами с места ЧП. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. На видео видно, что дом был строящимся, и он практически готов. Недвижимость в России начнет дешеветь уже в этом году. Такой прогноз дал глава Думского комитета по финансовому рынку, депутат от «Справедливой России» Анатолий Аксаков. Он пояснил, что текущая ситуация на рынке недвижимости вызвана в том числе монополизацией рынка. Застройщики не смогут бесконечно держать высокие цены на квартиры, если они не продаются. В один момент их придется снижать. Даже монополистам тяжело будет удержать цены, предполагает депутат. Кроме того, нынешняя ситуация указывает на то, что ключевая ставка будет снижаться, что в свою очередь поспособствует росту кредитования. Российского хоккеиста Александра Радулова внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Спортсмена обвиняют в поддержке СВО, а также в якобы покушении на территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало участие Радулова вместе с командирами бригады «Эспаньола» в церемонии вбрасывания шайбы перед матчем континентальной хоккейной лиги ЦСКА «Акбарс», который проходил в сентябре 2023 года в Казани, сообщает РИА Новости. Александр Радулов, напомню, родился в Нижнем Тагиле, где и начал заниматься хоккеем. Необычная акция для молодоженов пройдет в Екатеринбурге в следующем месяце. 26 июня впервые в Свердловской области состоится акция «Пошли жениться», в рамках которой оформить брак можно будет круглосуточно в необычных локациях Екатеринбурга. Такое решение было принято из-за высокого спроса на регистрацию в эту красивую дату – 26.06.2026. В этот день с нуля часов и прямо до полуночи в Екатеринбурге будут работать 8 необычных площадок для бракосочетания. Среди них театр Мускомедии, библиотека имени Белинского, Екатеринбургский музей ИЗО, Екатеринбург-арена. Полный список есть на портале Ура.ру. Подать заявление на регистрацию брака в этот день пары могут до 25 мая через госуслуги. Если спать меньше 7 часов или больше 9, то можно состарить свой мозг на 3 года. Ученые выяснили, что у людей с хронически плохим сном мозг в среднем выглядел на 2,5 года старше реального возраста. Речь идет о тех, кто регулярно сталкивается с бессонницей, ночными пробуждениями и плохим качеством сна. Доллар 71.21, евро 82.54.
1: Информация на правах рекламы.
3: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
4: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Салют человечеству! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На Рок-Арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

0: Рок-Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. На Средний Урал надвигаются дожди с грозами. Об осадках в первые два дня новой рабочей недели в некоторых районах области предупредили синоптики «Уралгидромета». А если говорить про Екатеринбург, то в понедельник у нас не должно быть существенных осадков. Во вторник днем возможен небольшой дождь. И будет жарко, до плюс 28 градусов днем. В Екатеринбурге тестируют систему поиска нарушителей на самокатах. Для этого камеры оснастили специальным программным модулем. Он способен распознать самые частые нарушения, которые совершают водители средств индивидуальной мобильности. Это поездки вдвоем, втроем, пересечение проезжей части без спешивания, использование самокатов детьми и другие. Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбург Главное». За день камеры записали почти 3000 нарушений по городу. Новая система может стать одним из главных инструментов для наведения порядка в этой сфере, пишет «Комсомольская правда». Количество рейсов из Екатеринбурга в Китай вырастет с начала лета. Уральские авиалинии с 6 июня увеличат частоту полетов до 8 раз. Решение объяснили в том числе высоким спросом на это направление среди путешественников. По два полета в Пекин запланировано по понедельникам и четвергам, а в субботу самолеты в столицу и Поднебесной будут отправляться 3 раза. Обратные рейсы из Пекина в Екатеринбург запланированы ежедневно, а по воскресеньям 2 раза в день. Полетная программа будет действовать до 25 октября, пишет «Коммерсант Урал». Студентам в России могут официально разрешить использовать искусственный интеллект в курсовых и дипломных работах. Соответствующим предложением к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову обратились на этой неделе депутаты от фракции «Новые люди» Антон Ткачев, Сардана Авксентьева и вице-спикер Владислав Дованков. Они предлагают не считать нарушением ИИ-контент в студенческих работах, если его доля не превышает 10%, сообщает РИА. В частности, депутаты предлагают установить единый подход, согласно которому показатели ИИ-контента до 10% в системе антиплагиата и аналогичных системах не должен автоматически рассматриваться как основание для снижения оценки или вывода о недобросовестности студента. Исполком Европейского гимнастического союза вернул флаг и гимн спортсменам из России. Решение принято вслед за Международной федерацией, которая сняла все ограничения с наших гимнастов еще 17 мая. Сегодня стало известно, что россиянки выступят на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии под флагом страны. Это еще один шаг к восстановлению единого спортивного пространства. Так прокомментировал это решение министр спорта России Михаил Дегтярев. Доллар 71.21, евро 82.54.
0: Информация на правах рекламы. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Музыка мирового класса.
3: Rainbow. I'm the man on the silver mountain. Bon Jovi. It's my life. It's now or never. Группа

вам, дорогие арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен в группе Арсенала ВКонтакте. Душевно благодарю.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.

0: для лиц старше 18 лет.
1: Вы привыкли держаться, даже когда болит спина, тянет шею, кружится голова и нет сил. Но терпеть не значит решать проблему. В вертеброцентре помогают вернуть легкость движения и качество жизни. Опытные специалисты, комплексный подход, внимание к вашему состоянию. Вертеброцентр в Екатеринбурге. Телефон 228 70 31.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Прямолинейная шведская группа Ghost с песней «Поле мира» или «Peacefield»?

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: Арсенал.
1: Новости.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш-1».
3: Добрый день. В воскресенье и понедельник, 24 и 25 мая, объявлены в Луганской Народной Республике днями траура в память о жертвах атаки ВСУ на Старобельск, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Окончательное число погибших в общежитии педколледжа – 21 человек. В основном это несовершеннолетние девушки-студентки. Более 50 журналистов из 19 стран поехали на место трагедии в Старобельске, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС. По ее словам, в Старобельск отправились представители СМИ из Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Германии, Италии, Китая, США и других стран. Токио запретил своим журналистам ехать в ЛНР. BBC официально отказали CNN в отпуске, сказала Захарова. Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР предложили оплатить билеты в Старобельск всем европейским журналистам. Воспользовались ли этим предложением сотрудники европейских СМИ, не сообщается. В Свердловской области снизили на 200 тысяч рублей размер единовременной выплаты контрактникам СВО. Те, кто заключил контракт с Минобороны с 1 января этого года по 22 мая, выплата составляет 2 миллиона 700 тысяч рублей. А для тех, кто заключает контракт после 23 мая до конца года, она составляет уже 2 миллиона 500 тысяч. Любые решения принимаются, исходя из комплекса факторов, комментируют в Департаменте информполитики области. В регионе продолжают действовать все 17 базовых мер поддержки участников СВО, а также дополнительные региональные льготы для бойцов, ветеранов, членов их семей, пояснили в департаменте, пишет «Комсомольская правда». В Свердловской области потушили 4 лесных пожара за сутки в Ивдельском, Серовском, Тугулымском округах и в муниципальном округе Ревда. Общая их площадь составляла более 32 гектаров, сообщили в Департаменте информполитики. В Ивдельском лесничестве продолжают работать над ликвидацией пожара 100 человек. В тушении участвует 15 единиц техники, вертолет Ми-8. Работа ведется круглосуточно. Границы возгорания удается сдерживать вдали от населенных пунктов. Ситуация осложняется тем, что на территории много сухого валежника, который легко воспламеняется, сообщил замдиректора Уральской авиабазы Дмитрий Кузенин. С начала сезона в регионе возник 71 пожар, из них 70 потушили в первые сутки, пишет «Коммерсант». Сливочный пломбир и фруктовый сорбет – самые полезные для здоровья виды мороженого. Однако злоупотреблять ими в жару не стоит из-за калорийности и высоких рисков переохлаждения, сообщила ТАСС терапевт Анна Косенкова. Из всех видов классический пломбир наиболее сбалансирован. В нем содержится натуральный жир, белок и меньше сахара по сравнению с фруктовым льдом, где одна ледяная сладость. А тем, кто не переносит лактозу, лучше выбрать фруктовый сорбет на пектине или агар-агаре, сказала специалист. Доллар 71.21, евро 82.54.
2: Информация на правах рекламы.
4: Жилые кварталы «Уралмаш-1». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метра. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов-108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Акция до конца мая.

0: эмоции на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый вечер. МЧС выступила с предупреждением о непогоде. В ближайшие часы местами по области ожидаются ливни, град, усиление ветра до 25 метров в секунду. Спасатели призывают граждан соблюдать осторожность. В такую погоду лучше не проводить работы на открытом воздухе, на высоте и вообще по возможности лучше не выходить на улицу. Если пришлось, держаться подальше от шатких конструкций, деревьев, ЛЭП, дома закрыть все окна и в грозу отключить электроприборы. Новую схему с подтверждением голосом стали использовать кибермошенники. Жертве звонят от имени поликлиники, оператора связи или госоргана и просят подтвердить данные, произнеся фразу о переносе данных или чем-то еще. Затем уже начинаются звонки с заявлениями об утечке биометрии, якобы переводами ВСУ со счетов и так далее. И напуганному клиенту предлагают «защитные действия», в кавычках, выполнять которые, разумеется, нельзя, сообщает РИА Новости. Змея напугала екатеринбуржцев возле торгового центра «Дирижабль». По словам очевидцев, она была похожа на гадюку или ужа. Все произошло в субботу днем. Никто не пострадал. Напугав людей, змея уползла по своим делам. Также змей стали встречать на Чусовском озере. Очевидцы говорят, что они встречаются целыми группами. За первую половину мая в Свердловской области змеи напали на 3 человека. Все пострадавшие от укуса гадюки поступили в областной центр острых отравлений. В случае укуса нужно сохранять спокойствие, промыть место укуса проточной водой, наложить чистую салфетку, принять обезболивающие и препарат против аллергии, обездвижить пострадавшую конечность и вызвать скорую, передает Ядин. В Госдуме предложили отменить госпошлину за регистрацию брака. Соответствующую инициативу глава Думского комитета по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства депутат от КПРФ Нина Останина уже направила премьер-министру Михаилу Мишустину. В настоящее время сумма пошлины составляет 350 рублей. В комитете считают, что даже этот небольшой сбор может восприниматься молодыми людьми как дополнительный барьер при создании семьи. Создание семьи – это естественный процесс, который не должен быть обложен налогами и сборами, считает депутат Останина. Одновременно фракция коммунистов выступила с инициативой отменить госпошлину за замену документов при первом вступлении в брак. Коляда театр опубликовала афишу фестиваля «Коляда Плейс», который пройдет в Екатеринбурге с 20 по 30 июня. Расписание спектаклей разместили на странице театра ВКонтакте. Открытие 20 июня возле здания «Коляда театра». В основной программе 26 спектаклей. В Екатеринбург приедут театральные коллективы из Северной Македонии, а также Москвы, Петербурга, Тюмени, Перми, Нижнего Тагила, Омска и других городов. В начале мая стало известно, что Коляда театр не смог выиграть федеральный грант на 2,5 миллиона рублей на фестиваль, проведение которого обойдется в 7,5 миллионов, сообщают евроазиатские новости. Доллар 71,21, евро 82,54.
1: Информация на правах рекламы.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Музыка мирового класса.
6: Эрик Клэптон.
7: Guns N' Roses.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Финская группа Poets of the Fall и песня «Темные воды».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: 30. Рок-Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью.
2: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-Арсенал.

0: Рок-Арсенал. Новости.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавты-108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
2: Добрый вечер. Преднамеренным массовым убийством является удар вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске, заявил РИА Новости ирландский журналист Чей Боуз, который в воскресенье посетил место трагедии в Луганской Народной Республике. По его словам, Старобельск – это мирный город, где нет никакой военной инфраструктуры. В общей сложности в Старобельск прибыли более 50 журналистов из 19 стран – Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Германии, Франции, Италии, Китая, США и других. В Екатеринбурге курьер на электровелосипеде наехал на ребенка. Делом заинтересовались в Следственном комитете России. На контроль его взял глава ведомства Александр Бастрыкин. Пострадавший мальчик получил повреждения, ему понадобилась госпитализация. В Свердловском СКР возбудили дело о нарушении правил безопасной работы транспорта. Как пишет газета «Коммерсант», за первый месяц работы кикшеринговых сервисов в Екатеринбурге пострадали уже 134 человека, в том числе 46 детей. В 39 случаях несовершеннолетние сами управляли средствами индивидуальной мобильности. Недвижимость в России начнет дешеветь уже в этом году. Такой прогноз дал глава Думского комитета по финансовому рынку, депутат от «Справедливой России» Анатолий Аксаков. Он пояснил, что текущая ситуация на рынке недвижимости вызвана в том числе монополизацией рынка. Застройщики не смогут бесконечно держать высокие цены на квартиры, если они не продаются. В один момент их придется снижать. Даже монополистам тяжело будет удержать цены, предполагает депутат. Кроме того, нынешняя ситуация указывает на то, что ключевая ставка будет снижаться, что в свою очередь поспособствует росту кредитования. Екатеринбург вошел в топ городов сладкоежек. За месяц жители города купили 2 миллиона 100 тысяч готовых десертов. Впереди только Москва – 23,5 миллиона и Санкт-Петербург – 9 миллионов. Следом за нами идут Самара и Нижний Новгород. Там около 1,5 миллиона таких покупок, сообщает портал 66.ru. Чаще всего любители сладкого покупают чизкейки. На втором месте во всероссийском топе панакота. Далее идут тарталетки с ягодами, шоколадное печенье, Наполеон и прочее, и прочее. Россиянам напомнили, что подарки учителям на выпускной не должны превышать 3000 рублей. Об этом сообщил эксперт Минпросвещения Михаил Авдеенко. Он пояснил, что если родители решат вручить несколько подарков, то лимит действует отдельно на каждый из них. Нужно также сохранять чеки на покупки и по возможности передавать их вместе с подарками, чтобы при необходимости можно было подтвердить стоимость. Доллар 71.21, евро 82.54.
1: Информация на правах рекламы.
3: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
4: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
1: На Рок-Арсенале.

took you to slow me down. Привет вам, дорогие арсенальцы! Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен в группе Арсенала ВКонтакте. Душевно благодарю!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

Linkin Park. Только здесь, только на Rock Arsenal.

0: Салют человечества! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем...»

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

0: Национальный продукт. На рок-арсенале.
1: Петр Погодаев, Герман Осипов и Петр Тишков с авторской версией песни Виктора Цоя «Дерево» из саундтрека фильма Кирилла Серебренникова «Лето».

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: This is Rock and Roll Radio.
1: Rock Arsenal 104.5 FM. Rock Arsenal.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатели Грэмми — балтиморская группа Turnstile с песней «А вот мне не пофиг».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Прямолинейная шведская группа Ghost с песней «Поле мира» или «Peacefield»?

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Роллинг Стоунс» с песней «Среди звезд».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Creedence Clearwater Revival.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

и радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-Арсенал 104.5 FM.